0: Организатор Милан Гранич. Редактор музикал Вероника Шкоручак. Асистент сунет Джердж Чикош. Маестро де сунет Ференц Морвај. Автор Нику Чобану.
1: Театру радиофоник.

Ало? Да. Гранд хотела диспозиција домнеостра. Да, домнеле, тримите ми да ми деа до па багажоле домнеостра. Да, домнеле, левец ге син гараж. Да, Гранд хотел, аста е. Ла реведере. Ало? Симоне Пупи, оберола сосит? На сосит тънка?

Министерство внутра апеловало на всички школи, спортове, клуби, културно-умелецке сполки, а иних организаторов цестования, аби безоткладне нагласили организовану преправу детей с огледом на надхадзајуце обдобие частейших вилетов, рекреачних курзов, а иних форием организованого цестования детей. Од зачатку тогто рока було Министерство внутра нагласених вјац ако 3600 вилетов, причон доправни полицајти сконтроловали целково 4844 автобусов, а водичов автобусов, увадза са во вигласенји. При тејто прилежитости боли зистене незровналости у целково 7 автобусов, которе боли вилучене с премавки. Ако ај у 14 водичов автобусов, с которых двоја боли вилучени с премавки, преведење возидла pod vplyvom alkoholu. Včasné nahlásenie najneskôr 48 hodín pred začiatkom prepravy umožňuje dopravným policajtom primerane plánovať a vykonávať kontroly autobusov a vodičov s cieľom zachovať bezpečnosť detí v cestnej premávke, oznámilo ministerstvo vnútra. Ako bolo zdôraznené, príslušníci dopravnej polície budú aj v nasledujúcom období pokračovať v dôslednom vykonávaní kontrol a neumožnia začatie prepravy, pokiaľ nebudú splnené všetky podmienky predpísané pravidlami o spôsobe vykonávania organizovanej prepravy detí. Ministerstvo vnútra opäť zdôrazňuje, že bezpečnosť detí je absolútnou prioritou a vyzýva všetkých organizátorov, aby dodržiavali predpisy a zodpovedne plánovali prepravu. Dodáva sa vo vyhlásení.

Добрый день, уважаемые послухачи, начинается кроника наших осад. В первой части релации будем говорить о дейнах словаков в Башском Петровце. Приспевки приправила коллегиня Наташа Мучай. В покрачовании се заставим в Зрениянине у Андрея Году, с которым се будем расправать о актуалитах в коммуните зрениянинских словаков. Нех се вам добре почува.

0: Kronika naših osa.
1: Приход Словаков на Долну Зем до Башского Петровца поетицки вичарил и басник, а лекар доктор Андрей Ферко с Петровца. Ви почуеме си басен в преднесе Ани Хансманове из Петровца.
2: Многи писали о приходе Словаков до Петровца, а и на Долну Зем. Еден з них бол доктор, а списовател в едном, Андрей Ферко, наш Петровчан. На cestě k novému domu. Jedného tichého večera zakotvil praded můj plť a zastal pri brehu zasľúbenom. Dokončil zlých tramfot púť, vylodil nádej a rodinu pod klembou neba na rovinu v nový dom. Hviezdy sa jagajú cudotou, pod nimi blúdia divé husy. Či ohník prvý v novom kozube sa mu tá púšte nezadusí? Ohnivé jazyky s vatrou sa hrajú, mysľou sa pletú a rozprávajú o dome stratenom. Bučinou zelenou, kde teraz do neba kvíli a repce prekraje

0: Гостем нашей релации «Хроника наших осад» є днес куратор, кантор Церковного Евангелицкого збору в Зренянине Андрей Года. Пан Года, граваче еще, предпокладам. Кеже сте кантор.
1: Предим,
0: то кез ме награвали разговор, так сте ходили ај до школи.
1: Ано, теди сам, я сам са бо осмелю, я сам са у Јана Бенчика, Варада.

Значи зачал учить туто качак од C, прву октаву, а так дале, але ај сам помислил, ше са то шецко так да научить, стигол сам аж по телевизии Луну, а ту сам так, тие староградски, ај наше, наприклад, набожние песни, ако ај старославијански оченас, кори ми маме наше храмове агенде, тори сам ја то велме добре могол заспива, так сам ја то на тој телевизии, пришел сам по ту телевизии Луну, бол сам гостем чак пол године, а једне прилежитости, мал пол године еште једен, але тен не мал програму ани 10 минутков. Так пани Галасова, ктора ведла ту, ма запросила, чи ма ја еште војат. Но так сме се распевали, а сме се справили, а потом она часом, кеди колвек, так ма стретла ту, то стретаваме се ту на Багляша, кед ма стретни, так поведаш, никда не мала лепшиго гостя в студио. Но добре то було, допадло то, а і до днес, а днес, наприклад, грала. Потім таки, що почували ту телевізію, почали їсти, каже, лепо пева свято, але іпак, каже, ако на музики би мав нічо уроби. Не, потім сам се так нашартував, а єден ту співпрацовник, що сам нього робив, робив волячу там музицьке школе Болеро, у того професора Івана Петрова, ktorý veľmi veľa žiakov pripravil do života a do hudbe, do muziky. Nadarený človek za také veci. Tak ma tam zapísal do tej škole, aj ja som u pána profesora zahral to, čo som ja mohol, zaspieval, čo som ja mohol. A on mi povedal, pán Goda, my sme aj rovesníci. Isto sme roko, nie len pár mesací starší odo mňa, ale zabudnite na všetko, čo ste sa doteraz naučili, ideme od počiatku. A tak som začal s malými deťmi, s prvou svezkou, prvou písankou, aj tie prvé, aj tak jednoducho. No, vo mňa načisto neobrátil. Nemôžem ja to zahrať, čo učení kantory, to nie to o tom ani hovora, ale ma nahal ako takýho, potom keď počul môj tenor, tak bolo toho dosť. On keď mňa počul, Iva povedal, Goda, my sme si to tedy, ja som jemu vykal, ale on mne na ty, ako žiakovi. Ty tiež da pevaš ovo, ty tiež da pevaš ovo, ty tiež da pevaš ovo, no ono bolo od Verdija, bolo z Nabuka, bolo tu to, čo som ja rád počúval, ale som ja nevedel, čo je. A potom časom jednoducho sa našla tam potom jedna sopránkyňa, Mirjana Mladenovič, ktorá spievala v spevokolách v tomto Belehrade a potom je aj tuto, tieto mironosice pri pravoslavnej církvi. Je aj ona, tak jej deti išli sem do muzickej škole a pán profesor z rodičov detí stvoril spevokol. Fungovalo to, čo, to sú rodiny, ktoré všetky majú sluch. Ináče by si neboli deti dali vo muzické škole. A taký spevokol spravil, urobil aj potom niekto prišiel na tú ideju, tú kontepartíru, to bola tá od Bocellia, taká krásna piesň, čo spieval s tou voľakou operskou a tak ďalej. Tak prišiel tak jeden Jančič tu, jeho syn je taktiež v tejto miestnej kapele duchov, tento trúbkarskom orkestri z Renianina. A on prišiel na ideju, aby sme to my dvaja spievali.

а потом се стать майстром. А едно духо мал сам теди такво велко щастие, же теди сам видел целу Боку Которску. Я сам се зобрав те клампирске ножнице, комбинирке за себе, млачога такто ряду, чо сам мал пришел торпедни чанец за моторови. Ама возили по то, то туристици неска не можу то чо мне, чо сам се я зажил, ма возили по тих тока ако бази, то боли бази, магазине, то сам так сам се уж сам мал те зажитки, а потом сам са дал до термики, Любляна, там сам одишел потом за изолатера, изолација, ктора жија да кресленја дост, а и ја уште уш крајшија работа, ето за алуминијским пляхом, а и находите са на, ако би сам поведал, градилиштја, ктора ќе состава електрана, ќе ви шецко ту можете видјет. Лео, то је уж нитера, але мала дјелња, тоа мати, то је еден цели свет. А так дјале, уш потом с тей термики сме са достали потом теди ај до Холандска, 1969 року сум ја був уж в Роттердаме, в Луки, ако клампи ја робив сум на тет кашеловеј рафинерии, потом ај на Есовеј, ај на Голф, БП, ај потом стадје сме са за веќи плат побрали до Немецка, в Немецку сме були 5 років, на едном фантастическом месте, где сме си створили потом ай тенто дом туто на Баглеши, где живеме, ай так ту сам се, я сам са теди ай оженил с мою манжелку, ай потом ай она была со мною, так сме робили в тей истей дьелни, е на глаз, то была, то са вирабало са скло, моя робила в тей тока фабричке библиотеки, а я сам робил дьелни клампиарске. З трошку грубшими пляхми, ні, ако тенто наш, чо робиме тие тока лєвіка, а тако дечо, є то, што було трошку грубше, але овладав сам то. Стадіал сам се вратив знову домов, робил сам минелі зринянин, потом сам се стал сукромним, потом настала та тока гасифікація, потом сме з тима тока рурами, коленами са трошка й обогатили, лебо то са глядало, гасифікація в містах, так са то глядало, того са чакало у мене нарад, а так далі. Пред самим потом тим то вадов, в Југославии, когда Југославия отошла растрогать, так сам еще выуживену прилежитость, а сам отошел на еще одно краешее место, а было то до Швейцарска. Швейцарску сме были полных 8 роков, моя манжелка и я, а то были найкраешие. Там сам мал винимочные праце, там са робило с меди, робило са с титану, с прокрому, робило са с фантастических материалов, которые мы тут, как мы си никогда не могли. Мы сме мали ту однодухо тенто каплях, подсинкувание, черня то вам было то, але там было тих, а и другого архитектура во Швайцарску е винимочна веса, же целый свет са узера на них, а и там са глядала праца и квалитет, а то мне не хибало.

0: Кроника наших оса.
1: Пеј покрачувани сме во Годовцо, расправаме се с паном Андреем Годом. О циркве сме се расправали, о спева коле, о мачици, о вашей клампиерске праци у нас, а в заграничи. Еще стали ту видим ай плех, ай ножнице, ай кладжива, ај малу дјелню. Ви сте тераз в двоходку, але еще стали.
2: Надје се навеки волячу еще пристригнуть, надје се еще навеки волячу справить. Днес, наприклад, и тука хлапци, то тераз се научаться з интернет, видя, може се того скоро шитку купить, чо мать, а потом то поскладай. Вяцані не мають ножнице, мають тераз ту тука брусилицу, а с нього пересекне. А так положя тераз попні толце тіє тука силиконом то. Teraz nevie nikto ani zaletovať, zalemiť, ako sa to volá, alebo my sme to letovania volali a tak ďalej. To nikto nevie. To je ešte u mňa prítomné, tu je fľaša, tu je aj letkon, ešte ako sa mne donesie zaletovať, zalepiť. Ja napríklad mám skúsenosť ešte aj z medou. Málo tu kto vie z medou robiť, voľa čo medené opraviť, za to na čím skúsenosť.
1: A čo napríklad opravať teraz?
2: Tam...
1: Ženi nosi aj nádoby na varenie, ako v minulosti.
2: Ale stále sa aj to, že som si zaplátal môj hrniec. Zaplátal som si môj hrniec, aj moja manželka chcela. My máme živočíche, aj varíme pre tieto živočíche šakov. Nemyslí to teraz, môže byť novičičký hrniec, ale aj tie staršie. A potom tak, keď od toho varenia sa zaplátam ja to. Zaplata. Ja to a divím sa to, čo ja viem zaplatať. To je niečo. Ja obdivujem voľa, kedy Joško Látar bol voľa, čo chodil od dedine do dedine. No bol opravdový drotár, alebo tak. On mal každú dedinu aradáč, raz mesačne prišiel on celá tarom šerpenie a svet sa mu vysmieval. Svet sa mu vysmieval Miško Látar. To, čo Miško Látar tedy vedel spraviť. Dneska

Важени послухачи, Кроника наших осад са ближи к концу. Дякуеме, же сте нас почували. О 17 на програме маме розгласове новини, а потом и крајни света, в которых будеме говорить о Кубе. Зостаньте с нами.

Розгоднучи маткам, которые на апреловом засаднучи комисии пре приделывание финансовых простредков на купу алебо выставу первой негнучелности на закладе народения дитяча заискали нарок на гранти во вишке максимально 20 тысяч евр на купу первой негнучелности. Почас славностного одобздавания цен в палаци